Атлера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Перед самого понеделок мы протягиваем наш эфир на хвале белорусского радио «Рация». Докладно год столько прошел уже с момента вызволения блога предвязня автора ютуб-канала «Шэры код» Дмитра Козлова. За этот час он вернулся до своей блогерской працы, адаптовался в социальном плане до життя в Литве, отримал гуманитарный вид на жыхарство, расповедая суразмовца.
1: Когда я вызволился, то мне казали, что вот первый год он самый складанный. Але вот, когда год прошел, я и тогда уже так думал, але у меня не было подстав казать, тому что хтось ты скажет, что ты ж еще не прожил год, тому ось теперь я лечу, что первый год он как раз самый легкий, потому что первый час, когда ты выходишь, ты ось вот таким шоковым стане и информационный вакуум, там справы, какие откладались годами, и треба что-то робить, ось некая движуха, там интервью. Ты чымсьці занят, там документы трэба рабіць і там дапамога. А калі вось праходзе ўжо вялізны час, ты ўжо інфармацыйны вакуум запоўніў, усё ўжо ведаеш, зрабіў справы, якія там у турме хацеў зрабіць, там паеў ежы, там якой жадаў, там з'ездзіў, схадзіў, там пагаварыў з людзьмі, з якімі жадаў. І вось ты апынуваешся ўжо ў такім стане, што невядома, што

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Отак, Андрій, працюємо наш ефір. Закринаємо зараз чергові теми. Люди у кризі і бездомності стали центром вистави, яка відбулася у незвичайним дитематичним місцем у Варшаві під мостом. Паралельно з гадом мероприємства вводився збор допомоги для людей во вразливим становищем. Про івент і таку свою дійність розповідає мастак, декураторка події Ельвіра Корольова. З ними порозмовляла Марина Савіцька.
2: Як кураторка, як би ви описали гэтую выставу?
3: Беларускі художнік Дэдбой займаецца сацыяльным іскусствам. Я бы даже сказала остра сацыяльным іскусствам, што я имею в виду. Его тема – это сугубо бездомные люди в кризисе бездомности, как тактично говорить. И это люди разных возрастов, разных полов, которых мы часто знаем. До того, как познакомиться с художником, практически всех героев его работ я видела до этого в Варшаве. Это бездомные люди, которые разных возрастов, да, и молодые, и разных полов. И я потом удивилась увидеть этих людей на полотнах художника. И вот даже сегодня, да, идя на интервью, я увидела бездомного, оказывается, которого уже художник изобразил на полотне, а я даже его и не признала сразу. Вот тема бездомности сквозит, наверное, не всегда, но сейчас его беспокоит именно вот эта тема бездомности и бездомные, которых очень и очень много на улицах городов.
4: Дэдбой, что стало натхнением именно? Как появилась идея эта?
5: Да все было очень просто на самом деле. Мне просто случайно подруга из Берлина прислала фотку бездомного. Это вроде как известный чувак. Он был джазовым музыкантом в молодости. Потом его жизнь ворвались наркотики, и все закончилось на улице. Но на самом деле он добряк, и он играет на какой-то дудке, то ли кларнет, то ли, не знаю, как это называется. Он ее часто теряет в общественном транспорте на улице, но люди как бы его знают и ему приносят. У меня, кстати, в этом году вторая часть вышла этой картины, и второй раз его написал тоже в Берлине. Он был моим стартом. Я его называю «нулевой пациент». И я понял, насколько это офигенно вышло, и всем зашло абсолютно, всем моим знакомым. Я до этого вообще искал тему, да, я писал полный трэш, да. Я понимал, что я хочу двигаться в сторону фигуративного искусства, то есть что-то такое, где люди, что-то такое социальное. Я смотрел на Репина, я еще до войны успел побывать в Третьяковке, и это очень сильно сформировало мой вкус, вот честно. Это 18-й, по-моему, год, реально сформировало вкус, когда ты художник, ты там что-то ищешь, тебе кажется... Надо развиваться. И потом ты видишь Репина в реале. Понимаешь, в этот момент ты офигеваешь. Это называется, по-моему, синдром Стендаля. Был такой Стендаль, он побывал во Флоренции и потерял сознание от искусства. Вот у меня случилось что-то такое, только сознание я не потерял, но у меня перевернулось все вот миропонимание. И, кстати, мне кажется, вот из-за Репина я начал вот как-то изображать именно простых людей. Понимаешь, там крестный ход, все вот эти дела. Мне вот это зацепило. Потом оно уже покатилось таким, знаешь, комом снежным. Меня также подогревало то, что людям это не нравилось, да, вернее, людям это нравилось, но очень многие говорили: ой, как ты классно рисуешь, но я это не куплю, потому что тема жесткая. Дома это не повесишь над диваном, понимаешь, вот дырку на стене не прикроешь этой картиной, она слишком сложная, тут думать надо. И меня это так раззадорило, что я думаю, я все-таки пробью эту стену, и я ее пробиваю уже третий год. И только вот, скажем так, в этом году она начала давать трещину. Начались первые продажи. Вот когда я с Эльвирой познакомились, начались первые нормальные выставки. Вот, собственно, с помощью Эльвиры. Я, например, у меня нет таких талантов, как у нее. Я с людьми не завожу контакт. Я очень легко ссорюсь. Вот очень легко. А у нее все наоборот. Она везде. Она прям везде, где тут только можно. Посмотришь в Инстаграм. Она на каждом мероприятии раскидала свои визитки, со всеми подружилась, всех добавила в друзья. Короче, классный матч. И вот как-то я надеюсь, что пойдет, что все наладится и будет лучше.
1: Кураторка і мастак означають, що для їх важливо не тільки займатися мистецтвом, але й допомагати людям, які мають потребу у хрі-підтримці.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Таксама зараз дакладна 10 хвілін засвяціць дзесятую Беларусі, да 9-ю Польшы. Но мы таксама распавядзем, як у віленскім беларускім музеі імя Івана Валаскевіча 12 верасня завершыўся тыдзень беларускай культуры. У край дзень на падворку беларускага дома працавалі кірмаш майстроў, ды кніжны кірмаш, праводзіліся майстар-класы, а ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрыя Попкі. Паводле наведвальнікаў імпрэзы ды выставу яны адчулі цэлы спектр розных становчых эмоцій.
2: Такі вялікі ўражанні, все такое яркае, так много тэкстылю яркага. Венік тут вот ляжыць, столько незвычайных много рэчаў, незразумела для чаго гэта ўсё было. Много загадак ад гэтай выставы. Ну хочацца хадзіць іх разгадваць.
3: Вы наведваеце часта гэтыя выставы і імпрэзы ў беларускім доме?
2: Час ад часу.
3: Гэтыя выставы, як вы сказалі, што вас здзівіла, што мала пра экспанаты вядома. А увогуле на што вы звярнулі ўвагу?
2: Ну вот тут ляжыць, напрыклад, гарбуз, відаць, з Аргентыны, некі музычны інструмент. Вот венік, кажу, цікава, што чалавек сярод экспанатаў яшчэ і венік сабе адклаў. Альбом мы доўга гарталі з фатаграфіямі, глядзелі на яго, на гэта Юрыя Попку, на рэтра-машыны нямецкія канца 20-го стагоддзя.
4: Марія Гарнак, текстильщик, художник. Я себя называю местной славянкой. Я сама родилась в Литве, ходила в литовскую школу, в литовский садик. Так я вот такая местная, но я не кровяная литовка. Моя мама сама из Москвы, а с папиной стороны дедушка был с Беларуси, с Витебской области. Я всегда росла без знаний про свои корни, и в каком-то уже сознательном возрасте у меня появилось такое желание, тяга эти корни очень углубляться, искать.
3: То есть вас притягивают такие вот фестивали, вы всегда приходите к белорусам, насколько я поняла?
4: Да, я стараюсь, и в этот раз просто так вышло, что вот этот музей Попки приехал сюда, в Вильнюсский, в этот музей Луцкевича, и я Паулине предложила, так как я сама текстильщик тоже, говорю, ну, там много текстиля, а давай я придумаю сценографию, как мы повесим эти экспонаты. И вот все так вот и закрутилось, что через какое-то такое творчество я пробую больше приблизиться к своим корням.

0: свое захопление.
1: Марина Чугунова, мастачка. Я провожу занятия для детей, для взрослых, индивидуальные и групповые. На них мы используем разные техники, разными материалами пользуемся. И мое главное правило – отсутствие правил. То есть детям можно все, мы развиваем их фантазию, я их стараюсь не ограничивать, у нас нет ошибок, то есть любые ошибки мы можем превратить в преимущество и в достоинство рисунка. И вот этим вот я занимаюсь. У меня здесь есть мои рисунки и картины разными материалами: акварелью, пастелью, акрилом, маслом, углем. Многие из них нарисованы на занятиях с детьми и со взрослыми. И я из них делаю еще и открытки, чтобы увеличить их количество и удешевить их стоимость.
2: Магниты цеповые воздуховые.
1: Магниты, да, в точечной технике. Это очень такая кропотливая и длительная работа, но она очень классно смотрится и пользуется спросом. Также есть текстурные картины, то есть это текстурная паста акрилом. И после высыхания он остается рельеф, и очень приятно гладить, очень тактильные работы. Вот. А так как я была в прошлом врачом, то у меня вот немножко остаются вайбы врачебных каких-то таких вот моментов.
3: И все ж нечто значит, и все моя сила и рацию, наврати иначе, и почаба у себе занураться. С тех конкистадоров, которые завжди в завоевництвах, а я тогда дома схотел, как бы снова познайомиться. Микита Найденов, поэт. Я в Вильне выступала прошлый раз 10 годов тому, и когда я пришел со своим творчим вечером, у меня были и верши, и песни, и такие поэтичные стендап, то сегодня мне захотелось рассказать про все, что со мной отбывалось тягом опошних 10 годов. У меня вышла новая книжка, называется «Проспект нежелезности». У меня неузабаве будет новая книжка выходить, якую я так само зараз пишу, над якой я працую. И так я делился своей творчеством, якую я написал и в вольном житті, и коли был за кратами. Чудовная атмосфера. Я сустракаюся с белорусами по всем свете и бачу подобные вельми в очи людей, у яких загораются эти очи, коли вы размовляете про одно и то же. Люди, якія мають подобный бэкграунд, люди, якія обживаются на новом месте, якія тримаются своей культуры и стараются быть разом.

0: Радиорация.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны вот белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Слухатели пляту на хвалях беларускага радио рация 98.1 FM Белостокгородня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім, кто может только-только до нас долучился. Ну и традиционный час нагадать про надворье. На сегодня у день тут, на белорусско-польским помежжи, похмурно с прояснениями, месцами магчимые невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 17 до 20 тепла, ветер паудневый и пауднево-заходний слабым, атмосферный тиск выше и за норму.

0: Мы вещаем на хвале 98.1 FM Севастополь.
1: И так само у интернете.
0: Рация.кром.ком.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 14 вересня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Емі Вайнхаус, Джеф Луміс, а так само гурти Nevermore, Nazareth, MC5, AHA, 3, Pulp, The Trivium. Долучайтеся! 14 вересня 1946-го народился Питер Эгнью, шотландский музыка, бас-гитарист, который начал играть у разных гуртах ледь не с 13 годов. У 61-м засновал команду Shadeids, с удельников якой у 68-м был организованный гурт Nazareth. Сярод российских прихильников Nazareth існує легенда, поводле якой Пит Эгнью народился у СССР, как Петр Огнев, але эмигровал у молодости у Великобританию. Эгнью неодноразово обвергал эту информацию.

0: Радио «Рація».
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо «Рація».
2: Вітаю, господарства, усі, хто на хвалі білоруського Радіо «Рація». Мене зовут Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачимо». На минулом тыдні у Варшаве у незвычайным месце под мостом отбылася выстава мастака «Dead Boy». У центра яе былі людзі ў крызісе бяздомнасці. Як з'явілася ідэя, як рэагуюць людзі і чаму наогул ўсё гэта патрэбна? Пра тое гутарым сёння з уласна мастаком «Dead Boy», а таксама куратаркай падзеі Алівірай Каралёвай.
3: Белорусский художник «Dead Boy» занимается социальным искусством. Я бы даже сказала остро социальным искусством. Что я имею в виду? Его тема – это сугубо бездомные люди в кризисе бездомности, как тактично говорить. И это люди разных возрастов, разных полов, которых мы часто знаем. До того, как познакомиться с художником, практически всех героев его работ – я видела до этого в Варшаве. Это бездомные люди, которые разных возрастов, да, и молодые, и разных полов. И я потом удивилась увидеть этих людей на полотнах художника. И вот даже сегодня, да, идя на интервью, я увидела бездомного, оказывается, которого уже художник изобразил на полотне, а я даже его и не признала сразу. Вот тема бездомности сквозит, наверное, не всегда, но сейчас его беспокоит именно вот эта тема бездомности и бездомные, которых очень и очень много на улицах городов.
2: Насколько это распаўсюджаная тема наогул у Польшчы, альбо так само сярод белорусских мастаков у Польшчы?
3: Это уникальная тема. Это тема, которую, может быть, кто-то еще и изображает, но, честно говоря, я как искусствовед даже не знаю и не решаюсь даже вам назвать какие-то имена, поэтому «Dead Boy» я считаю уникальным в этом плане. Он единственный один, кто изображает бездомных. И я подчеркну, насколько ему сложно это делать, не только потому, что общество не очень хочет видеть эту тему и изображение этих людей у себя дома или на выставках, но и нужно понимать такой немножко контекст. Белорусский художник рисует польских бездомных. Да, здесь немного вот можно вмешать уже разные аспекты, насколько это еще вдвойне тяжелее это делать, потому что подвергается художник критике вдвойне за то, что он делает, привлекает внимание польского общества к их же социальной проблеме.
2: «Dead Boy», что стало натхнением именно? Как появилась идея эта?
4: Да все было очень просто на самом деле. Мне просто случайно подруга из Берлина прислала фотку бездомного. Это вроде как известный чувак. Он был джазовым музыкантом в молодости. Потом его жизнь ворвались наркотики, и все закончилось на улице. На самом деле он добряк, и он играет на какой-то дудке, то ли кларнет, то ли, не знаю, как это называется. Он ее часто теряет в общественном транспорте на улице, но люди как бы его знают и ему приносят. У меня, кстати, в этом году вторая часть вышла этой картины. Я второй раз его написал, тоже в Берлине. Он был моим стартом. Я его называю «нулевой пациент». И я понял, насколько это офигенно вышло, и всем зашло, абсолютно всем моим знакомым. Я до этого вообще искал тему, да, я писал полный трэш, да. Я понимал, что я хочу двигаться в сторону фигуративного искусства, то есть что-то такое, где люди, что-то такое социальное. Я смотрел на Репина, я еще до войны успел побывать в Третьяковке, и это очень сильно сформировало мой вкус, вот честно. Это 18-й, по-моему, год, реально сформировало вкус, когда ты художник, там что-то ищешь, тебе кажется, надо развиваться, и потом ты видишь Репина в реале. Понимаешь, в этот момент ты офигеваешь. Это называется, по-моему, синдром Стендаля. Был такой Стендаль, он побывал во Флоренции и потерял сознание от искусства. Вот у меня случилось что-то такое, только сознание я не потерял, но у меня перевернулось все вот миропонимание. И, кстати, мне кажется, вот из-за Репина я начал вот как-то изображать именно простых людей. Понимаешь, там крестный ход, все вот эти дела. Мне вот это зацепило. потом оно уже покатилось таким, знаешь, комом снежным. Меня также подогревало то, что людям это не нравилось, да, вернее, людям это нравилось, но очень многие говорили: ой, как ты классно рисуешь, но я это не куплю, потому что тема жесткая. Дома это не повесишь над диваном, понимаешь, вот дырку на стене не прикроешь этой картиной, она слишком сложная, тут думать надо. И меня это так раззадорило, что я думаю, я все-таки пробью эту стену, и я ее пробиваю уже третий год, и только вот, скажем так, в этом году она начала давать трещину. Начались первые продажи, вот когда я с Эльвирой познакомились, начались первые нормальные выставки, вот, собственно, с помощью Эльвиры. Я, например, у меня нет таких талантов, как у нее, я с людьми не завожу контакт. Я очень легко ссорюсь, вот очень легко, а у нее все наоборот. Она везде, она прям везде, где тут только можно. Посмотришь в Инстаграм, она на каждом мероприятии раскидала свои визитки, со всеми подружилась, всех добавила в друзья. Короче, классный матч, и вот как-то я надеюсь, что пойдет, что все наладится и будет лучше. Знаешь, что у меня, короче, есть подруга, не буду говорить кто, она отсидела, понятно, по политике, и у нее открылось ясновидение. Можешь смеяться, можешь не смеяться, короче. Она мне сказала, что мой расцвет будет в 50 лет. Это нормально для художников, кто там был. Поль Сезанн, 54 года его признали, до этого жил, мыкался по друзьям в Париже. Клод Моне, 51 год, это первый импрессионист. То есть 50 лет — это примерно вот наш расцвет. И она как-то вот угадала. Мне сейчас 36, то есть еще 14 лет мыкаться. Ну, немного, да, немного грустно, но все-таки я считаю, что я своего добьюсь, реально.
2: Вертаючись именно до этой выставы, якую мы маем теперь. Ці были такие выпадки, когда ты хотел написать человека, особу, и он не дал свою згоду?
4: Были, конечно. Ну, тогда просто не рисуешь, вот и все. Ну, я ж не могу против воли человека пойти. У меня, знаешь, что были такие хитрые заходы, да? Вот у меня есть картины, на которых не видно лица. Оно либо как-то полубоком или прикрыто чем-то. Если я вижу, что ценность картины классная, что классный был кадр, что мне хочется вот этого сделать, но человек не дал, тогда я начинаю мудрить. Обходов на самом деле очень много. Ну, естественно, против воли человека никуда идти не буду. И, слушай, я же им деньги подкидываю. Понятное дело, что там двадцатку кидаешь, говоришь, вот, сделаю фотку. А когда ты, условно говоря, бездомный на улице, то, ну, конечно, ты согласишься. Деньги – это деньги. Прозвучало, наверное, немного цинично, но как есть. Добавь.
3: Я бы еще сказала, помимо вот этой двадцатки, о которой ты говоришь, да, мы же с тобой, когда делаем выставки под мостом, и не только, мы приглашаем этих ребят бездомных, мы уделяем им внимание, это тоже огромное, да, мне кажется, для них такое подспорье и обычное человеческое общение, да, когда бездомный не может попасть вот в социум, особенно на открытие выставки, а тут они на открытие выставки. И кроме этого, я думаю, что помимо каких-то вот небольших денег, да, к сожалению, много мы там, может быть, им собрать, помочь не можем, но мы каждый раз делаем сбор, и вот последний раз я даже не смогла тащить все эти вещи, да, пришлось на такси ехать. Очень много всего, я даже не могу вспомнить, что там было, и одежда, и какие-то пледы, и одеяло, и подушки, и одежда, и зимние вещи, и так далее. И, конечно, не только изображаем, да, и посвящаем время бездомным, но хочется реально для них что-то сделать, что мы можем. Конечно, мы не фундация, да, и мы не можем как-то им чем-то таким существенным предоставить там крышу над головой, да, но, по крайней мере, следить, в каком состоянии у них палатка, например, да, на берегу Вислы и так далее. Да, какие-то вот такие простые моменты мы можем, и мы привлекаем внимание, мы делаем ролики, вот мы даем интервью, и мы надеемся, что кто-то, у кого ресурсов больше, кто-то сможет для них что-то более существенное предпринять.
2: Расскажите, пожалуйста, про вашу коммуникацию именно с этими людьми. Те обмежевываются ли она выключно с творением прас, альбо, может быть, это уже там амаль что, как ваши сябры, кшталту привитания, как справа и так далее?
4: Ну, они у меня некоторые добавлены в инсте, пишем, лайкаем. Это, наверное, удивительно и классно. То, что у многих чувство собственного достоинства сохранилось, оно есть, на высоком уровне, да. Например, те люди, которые под мостом, ребята, они говорят: ты нам деньги не давай, деньги нам не нужны. Просто вот помощь такая. Вот. Они причем часто очень романтизируют свою жизнь. Да? То есть, тоже неприятно говорить, видно по лицам, что некоторые бухают, но по некоторым видно, что прям не бухают, понимаешь? У них видно, что есть какой-то быт, потому что подметена земля, прикинь, чистая земля, без мусора, без окурков. Недавно мой друг Михаил рассказывал странную историю. Был такой случай в его молодости. Женщина на вокзале, там в маленьком городе, у нее было просто две сумки. Это вот все ее пожитки, это две сумки, бездомная старая женщина. И она где-то там на парапете на вокзале сидела, постала с этими сумками, потом отошла, вернулась с двумя ветками сорванными, еловыми, да, вот еловыми ветками, как веники, подмела вот два квадратных метра там, где она сидела, подмела и с сумками села и заснула. Прикинь, то есть даже будучи бездомной, не имея дома, есть чувство собственного уюта и какого-то порядка. Вот это круто. И вот у них такое вот есть. И более даже скажу, они очень философски как-то настроены, философски смотрят на жизнь. Разговоры с ними классные. Вот у меня здесь недалеко был классный разговор в прошлом году. Я был на дне рождения такого пана Янка, 67 лет ему исполнилось. Если я не ошибаюсь, то он доктор философии. Да? У него есть вроде как богатая дочь, которая ему помогает, но он бездомный по собственному выбору, знаешь, как Диоген. И что-то там он распрягал про философию, это все было очень интересно. На самом деле было очень мило как-то и душевно. Вот. Я понимаю, что люди, которые, может, это послушают, подумают, о, патология, или вот, фу, бомжи и так далее. Ну, вы никогда просто с ними не говорите. Когда вы последний раз деньги им давали, когда вы последний раз интересовались. Меня очень напрягает культура, вот именно в Польше есть понятие патостриминг. Это когда издеваются над, скажем так, людьми с низким социальным статусом. Да, не обязательно бомжами, а, например, какими-нибудь алкашами и так далее. Ну, и это потом выкладывают в интернет ради лайков, ради хайпа. Этого полно, этого много. Ну, знаешь, как трэш-блогеры на Востоке. Вот тут тоже, ну, патостриминг, это, по сути, трэш-блогеры. И они очень сильно учулени на это, да, то есть они на это реагируют. И надо на самом старте им как бы объяснять, что мы к этому не относимся. Это не про то. Самое, когда я делаю фотку, они сразу говорят, а где это будет, а зачем, и так далее. Сразу достаю телефон, показываю, о чем речь, фотки нигде не будет, я это нарисую. Тогда уже начинают появляются первые там улыбки, понятно, разговоры и так далее, и так далее. На самом деле классно с ними говорить. Там вот на ротунде бабушка часто сидит, вяжет, продает какие-то вязаные вещи. Вторая картина у меня уже с ней вышла. Вот она классная, ничего не говорит о себе, но очень мило улыбается, и за вот этой вот милой улыбкой скрывается какая-то жесть. Я чувствую, что там прям жестяк, да, у нее в жизни творится. Ну, рассказывать она не хочет. Короче, все это очень сильно покореженные, поломанные судьбы, но как бы помните, что вы можете там тоже оказаться. У меня в Минске, когда жил, в подъезде поселился бомж бездомный, вонял на весь подъезд. И очень скоро соседи его оттуда сковырнули, да, но пока он там жил, он стрелял в меня сишки, я тогда еще курил. Мы что-то разговорились, он тогда сказал, что он был каким-то преподом, что ли. Короче, умный мужик. Почему он закончил там, где закончил, я уже не помню его историю. Я помню, что он мне сказал, что тебя от меня отделяет только одна зарплата. Одна. И по сути это правда. Да, вот не получи одну зарплату, у тебя все посыпется. Всегда надо об этом помнить. А люди, которые, знаешь, если у тебя хватает денег на подписку на Netflix, на еще что-нибудь, да, и ты там минимально устроила свою жизнь, купила абонемент в спортзал, то это не повод как бы оттопыривать пальчик, да, и смотреть свысока на бомжей. Завтра ты можешь быть бомжихой очень легко. Такая жизнь, такая ситуация, такие времена. Наверное, про это все мое искусство.
3: И вы видите, насколько художник вовлечен в своих героев. Это редкость, потому что зачастую художники, ну, изобразил визуально, да, и мало что знает. А насколько вот Dead Boy в курсе вообще всей жизни этого героя, что с ним было, как он сейчас живет. И на самом деле мы очень мало знаем об этих людях. Правда, мы проходим мимо, мы их видим, и все, и пошли дальше. И благодаря художнику я теперь стала тоже по-другому смотреть на многих этих людей. Они мне очень интересны. К слову, на открытии выставки многие из них беседовали с нами на польском, на английском. Был один немец, который вот в кризисе бездомности под мостом здесь в Варшаве, и он прекрасно говорил по-английски. И от них на самом деле нет запаха, они чистые, они моются. Это другой вопрос большой, болезненный. Где они моются? да, и как есть места. И это все интересно узнавать. И оказывается, в торговых центрах среди нас они тоже есть. И очень много подростков и детей в кризисе бездомности. И только благодаря художнику я залезла в интернет и посмотрела статистику, что детей до 18 лет бездомных что-то около 15 там, или 17 тысяч в Польше. То есть это огромные цифры, и взрослых людей тоже несколько тысяч, да, но это целые города, можно сказать. И вот мы с художником, да, побывали на других собраниях фундаций, которые специально занимаются вот этой темой бездомных, и на самом деле очень много интересных моментов узнали, увидели ребят бездомных, которые молодые люди, там, по 17 лет, да, и которые, ну, настолько классные, настолько хочется, чтобы у них все было хорошо. И ты, когда узнаешь, вот какие судьбы действительно у людей, да, то картины Дэдбоя играют сразу, ну, абсолютно другими живыми красками. И вот одна из работ, например, постоянно Дэдбой мне присылает, делится, эксклюзивчик, да, у меня есть, когда он создает работу, и мне ее присылает. И я первая вижу, что очень здорово. И я говорю, а что это за женщина? А это, оказывается, не женщина изображена, это подросток, молодой человек, просто с такой вот шевелюрой на голове, не причесан, не ухожен, не реагирует адекватно. Вот денежку взял какую-то, да, у тебя, но не понимает, что с ней делать и так далее. То есть какой-то, видимо, под чем-то находится. И действительно, ты смотришь, думаешь, ну вот где-то, наверное, сидит этот подросток, и ты, и весь город проходит мимо, и как-то вот это все, ну, безразлично его судьба, правда.
4: Помнишь, на нашей последней выставке там в «Температуре» была женщина, пожилая женщина, она нам рассказала про этого чувака. Говорит, она знает, кто он, что он подросток, то есть тинейджер, условно говоря. Это все, это колтун, это нечесанные волосы, там не было видно лица вообще. Он не зареагировал на деньги, он просто взял деньги и сидел с ними вот так вот, с деньгой в руках, даже не спрятал. И она сказала, он на метадоне. Что такое метадон? Это лечение для прям героинистов. Это уже все, последняя стадия. Когда тебе просто вкалывают метадон в больничных условиях, чтобы ты не снял заразу и так далее, просто чтобы их контролировать. Выхода из этого нет. Просто это уже все, это последняя стадия, это конец. Чувака жалко, ему 20 даже нет, знаешь. И он часто в центре стоит в каких-то, знаешь, замерших позах. Если ты видела видосы из Америки фентаниловых чуваков, которые такие как зомби, знаешь, застыли в одной скорченной позе, он тоже. Кстати, фентанил пришел в Варшаву, имейте в виду, ребята. Я видел зомби возле кино «Луна», там на Маршалковской, в сторону пляца Збавителя. Стояли два чувака согнутых. Жутко.
5: Подводишь в основу нашей сегодняшней гутарки. Мы звертаем на увагу то, что отбывается навокал. Мы подтримливаем людей, у кого нема теперь дома. Для разом с тем можно подтримать именно и вас. И як?
4: На Patreon. Заходите ко мне на инсту, там есть ссылка на Patreon. У меня на данный момент есть только один патрон. Его зовут Мартин, я его в жизни никогда не видел. 20 злотых в месяц мне от него прилетает. Я ему очень благодарен. Кстати, у меня на Патреоне еще специально есть эксклюзивная информация для художников. Потому что я знаю, что меня очень подглядывает много студентов. Вот именно те, которые занимаются искусством. Студентов полно. Так вот, для студентов всего 20 злотых в месяц. И будет эксклюзивная информация с туториалами, как я рисую, как я пишу эти картины. То есть я там поэтапно расписываю каждый этап еще в текстовом варианте, как, какие краски, каким способом. Для учащихся просто супер информация. Вот. Да. Да, ребята, у кого есть какое-нибудь помещение, электрифицированное желательно, это может быть гараж, что угодно, под мастерскую, пожалуйста, дайте знать. Денег у меня нет, расплатиться могу максимум работами. Почему ищу? Потому что я живу в маленькой комнате, в которой просто нет возможности написать большие картины. На данный момент у меня есть минимум 2 проекта огромных картин, такие, знаешь, 2 на 3 метра, ну, условно говоря, да, которые я бы хотел реализовать, потому что мне очень тесно и неудобно в малых форматах.

0: маяк, каб не шкадаваць пасля.
1: Пра вайну, пра пагрозы Расіі пагаворым у другой палове гэтай гадзіны, а ў першай у нас будуць адразу дзве госці, і гэта, так бы мовіць, з рубрыкі «З жыцця дыяспары» беларускай у Варшаве. Там адбыўся маркет эмоцыяў, традыцыйны кірмаш, які ладзіць беларуская суполка «Крафт Хэнд Лаб». Гэтым разам на падзею прыехалі рамеснікі не толькі з Польшчы, але і іншых краінаў. Стваральніцы івенту адзначаюць, што маркет даўно ўжо перастаў быць толькі імпрэзай, ён утварыўся ў нетворкінг. Больш пра гэта і не толькі суарганізатаркі кірмашу, прадстаўніцы названыя суполкі Марыя Кашапава і Любоў Шабаршына распавялі нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Госць рацыі.
3: Гэты арт-маркет чым адметны для вас?
4: Я не ведаю нават, ці можа быць маркет адметны, бо кожны раз мы робім аднолькавую працу. Шукаем майстроў, робім пасты, рэкламу. Ну і потым прыходзім і цэлы дзень знаходзімся таксама з майстрамі.
3: Але што датычна менавіта саміх майстроў, можа быць, хто-небудзь новенькі далучыўся гэтым разам?
4: Ну, гэтым разам так, ёсць некаторыя новыя майстры. З'явіліся, напрыклад, з зефірам. Ёсць арэшкі, ёсць новая біжутэрія. Нават з Вроцлава да нас прыехалі тым разам. Там студыя, якая займаецца шклом, яна робіць таксама кілішкі, але на маркеце сёння яны з біжутэрій. Астатнія, напрыклад, раней удзельнічалі. Хтосьці далучыўся пасля двухгадовага перапынку, а хтосьці амаль кожны маркет з намі.
3: Хто далучыўся пасля двухгадовага перапынку?
4: Новы смак, яна робіць пасцілу з яблак.
3: Бел-чырвоны-белую пасцілу?
4: Гэта таксама ёсць.
3: Любоў, што для вас менавіта адметнага на гэтай падзеі, што, магчыма, вы ўжо сабе паспелі прыдбаць?
5: Я, наверное, адмечу тут факт, што с этого года, и я думаю, что мы наконец нашли то место, которое устраивает и нас, и мастеров во многом, потому что есть у многих мастеров, например, вопросы при участии в торговых центрах, но мы наконец нашли то место, которое адекватное по стоимости, по аренде, соответственно, мы можем адекватную цену предложить мастерам, особенно где-то начинающим, особенно которые боятся выставляться. Из нормальной цены, хорошие, удобные для мастеров. Мастера как раз могут приезжать из других городов, для них это, скажем, не больной момент, что они там могут сильно потратиться и в итоге выйти в большие минуса. Плюс это хорошее место для того, чтобы мастера не только продавали, но это такой был своеобразный нетворкинг между ними. Ну, то есть само место как бы дает предпосылки для такого еще общения, что для мастеров тоже очень важно. Это сала Космо, около метро Млынов. Мы очень благодарны за партнерство и поддержку со стороны владельцев этой локации. И мы рады, что мы подружились и можем теперь на постоянной основе здесь проводить маркеты. Вот, собственно, наверное, то, к чему мы хотели прийти, но вот постепенно методом проб и ошибок мы к этому и пришли. Ну и, наверное, хочется отметить то, что есть реально мастера, которые не первый раз приезжают из других городов. У нас есть тоже, например, такой бренд «Худка Смачна», они вообще в Литве. И они смотрят на наши маркеты и такие, наверное, мы будем ехать мимо, надо поучаствовать. Это уже второй раз, вот, наверное, мы можем, и они к нам попадают, чему мы очень тоже рады, потому что все-таки вот это общение между мастерами не только варшавскими, а из других городов для многих, это такая даже моральная поддержка, что люди понимают, что они не зря что-то делают, все равно это их талант и искусство, их потребность реализовывать себя, она потребность только для них лично. Ну и другие люди тоже это оценивают, поддерживают их. Я считаю, что в наших маркетах это очень важный момент. Такой дополнительный своеобразный нетворкинг.
3: Можна сказаць, што гэты арт-маркет прысвечаны пачатку новага навучальнага году, 1 верасня і гэтак далей.
5: Скажем, мы не привязывали его прямо к какой-то определенной дате, но да, мы поняли, что пользуются популярностью маркеты, которые привязаны именно к праздникам. Например, в декабре маркеты состоятся 5 декабря и 12 декабря. Это две субботы как раз перед Рождеством, когда все планируют закупку подарков, презентов и всего остального. И, кстати, с нашими мастерами можно также договариваться о каких-то партиях подарков для своих компаний, фирм, там, коллег, друзей. То есть это может быть не единичная покупка, а приходить, смотреть, общаться, заглядывать к наш профиль Craft Hand Lab, смотреть, какие у нас там мастера, потому что многие мастера делают именно партии подарков, красивую упаковку, то есть это тоже с ними тоже можно обсуждать, и мы были бы рады, если бы к ним тоже обращались за такими хорошими крупными заказами. Но мы не стали пропускать сентябрь, потому что летом мы ничего не делали, что было логично, и были другие, например, разные фестивали, где мастера участвуют на выезде, это для них выгоднее, поэтому мы летом стараемся ничего не делать, но все равно мастера соскучились по нам, по друг другу, поэтому мы решили, что в сентябре мы должны сделать маркет, пускай он небольшой будет, но опять же, кто-то пришел попробовать, кто-то пришел друг на друга посмотреть, там потестировать новые изделия, ну, такое в какой-то степени подготовка к Рождеству, посмотреть, как что, даже многие же, когда участвуют, они даже проверяют, насколько правильно они раскладывают, например, свои товары, чтобы привлекать покупателя, чтобы это было комфортно, удобно не только им, но и потенциальному покупателю. Поэтому в сентябре должен быть маркет. И я думаю, что на следующий год мы примерно так же будем и планировать, что будем привязывать это к каким-то праздникам в первую очередь, но сентябрь мы не будем пропускать. После лета всем мастерам хочется встретиться вновь, пообщаться, и мы видим, как люди очень рады друг друга видеть. Для нас тоже приятно.
3: Насамрэч, показально, что теперь на фестивальном сезоне можно было убачить представников, которые час от часу тут у вас являются. Как вы зауважаете, изменяется их ставление после удела у фестивальных подеек? Что то вообще побывали на фесте там тут, а или тут еще что-то? И они далее вертаются до вас, налаживают, может быть, больше тесные связи, альбо наоборот, идут своим шляхом. Что отбывается?
5: Я так скажу, что это два разных формата. Участие в маркете, которое относится к фестивалям, и участие просто в отдельном маркете. Потому что все-таки на отдельном маркете мы заметили, что если люди приезжают конкретно целенаправленно, например, покупатели, они приезжают покупать. А фестиваль – это другой формат. На фестиваль люди приезжают, чтобы развлекаться. И покупка – это вторичная история. Тут и понятно, что надо где-то угадать с товаром, понимать направленность фестиваля и так далее. Поэтому это разный формат подготовки, разный формат участия. Понятно, что каждый мастер ставит себе цель максимально продать, но в какой-то степени все равно это разные форматы, поэтому и мастера даже немножко по-разному готовятся. Да, конечно, не возвращаются, потому что наш маркет – это определенное сообщество. То есть это не просто люди пришли, поучаствовали, разошлись. Они очень многие дальше продолжают общаться, обмениваться информацией. У нас большой чат в Телеграме Craft Hand Lab, где люди общаются и поддерживают друг друга, делятся важными, нужными советами и так далее. То есть мы не то, что, знаете, мы провели и потом как бы расстались до следующего маркета. Нет, так оно не происходит. То есть люди включаются в наше сообщество и продолжают дальше общаться. Ну, тем более фестивали проходят обычно летом раз в год. А мы стараемся, чтобы это было там раз в квартал, например, был маркет. Или как вот под Рождество будет два маркета. Ну, под Рождество логично, потому что люди все хотят что-то купить, и лучше сделать это два дня, потому что даже по прошлым годам мы понимаем, что одного дня реально недостаточно. Плюс мы сделали 5 и 12 специально для того, чтобы мастера могли выбрать день, где они могут участвовать, либо, если не захотят, и два дня, потому что они могут поучаствовать в других тогда. У них есть возможность у нас поучаствовать, и в других маркетах, выставках. Многие мастера просто не хотят пропускать наш маркет и пытаются подстроиться, и так, и так. А так мы таким образом даем им возможность поучаствовать, где они хотят, и в нашем маркете в том числе.
3: Я хотела еще у вас запытаться. Вы долучаетесь не только как соорганизатор менавіта этой подеи, а лишь еще и как майстриха. Причем этим разом у вас у прохождении все яны плюс-минус у одной стилистицы. У вас у центра ваших творов находится женщина. Вы еще расскажите, коли ласка, историю этой женщины, чому именно это она?
4: Мое прохождение связано с танцами на пилоне. Некоторые мают ассоциации с клубами для мужчин, але насамрэч это вельми тяжкий спорт, бо это акробатика у паветры. і там ёсць розныя кірункі. Так атрымалася, што я даўно ўжо гэтым займаюся, але я не прывозіла гэтыя вырабы на маркет. Яны заўсёды шлі дзесь у іншых месцах, я там іх прадавала. На маркеце я заўсёды ўдзельнічала, амаль кожны маркет, як удзельнік, і выставляла розныя вырабы. Насамрэч, і была таксама біжутэрія ў беларускай тэматыцы, была біжутэрія больш гатычная, потым былі драўняныя вырабы, якісь там хатні дэкор. І я пабачыла, што мне негде гэта прадаваць, акрамя маркета, а на маркеце ёсць шмат іншых майстроў, і таму людзі, калі прыходзяць, яны могуць выбраць нешта яшчэ іншае. А тым разам я стварыла ўжо пазлацаную біжутэрію, то есть то, што мне пыталі вельмі часта полькі. І не так даўна гэта атрымала, сваё першае замовенне з польскай фірмы, якая робі пакрыццё, ну, не золата, але падобна на золата. І сёння я ўдзельнічаю для таго, каб прадставіць гэтыя вырабы. Я напісала шмат пісем да польскіх школ танцавальных, якія запрасіла прыйсці на маркет, і сёння я не лічу, што мне будзе якийсь вялікі продаж, то больш для таго, каб нарабіць фото, каб потом паказваць дзяўчынам, бо праз тыдзень я буду ўдзельнічаць ўжо ў спартовым мерапрыемстве, дзе тэматычна будуць толькі дзяўчыны, которые займаюцца гэтым спортам, каб яны ўжо загадзя бачылі, што можна ў мяне набыць. І таксама хачу паспрабаваць удзел у якімсь мерапрыемстве, не звязаным з спортам, таму што ёсць шмат дзяўчын, якія займаюцца гэтымі танцамі, але яны не ўдзельнічаюць у спартыўных мерапрыемствах. То бок, лічу, што можа сёння варшаўскія дзяўчыны і полькі, і беларускія, украінкі, якіх таксама шмат, бо я слышу іх говор, калі нахожуся на спартыўных мерапрыемствах, і лічу, што можа сёння хтось завітае дакладна да мяне.
2: Не магу не запытацца, ці карыстаюцца попытам рэчы, адзенне, упрыгожванне з нашай беларускай сімволікай?
4: Я лічу, што кожны ўжо штосьці сябе набыў за гэты момант, і прадаваць толькі такія рэчы, ну, дададзім на гэтым вырабе, напрыклад, пагоню, і гэта купяць, гэта ўжо не работае. Трэба браць беларускія сэнсы і які спосаб гэта пераасмысліць, улічваючы свой кірунак, у якім працуе майстар. То бок, трэба в які спосаб працаваць над стылем, які робіць майстар. То бок, узяць, напрыклад, белыя, чырвоныя, белыя каралікі і зложыць, гэта не будзе працаваць. То бок, я лічу ўжо, што беларуская сімволіка працуе, але тады, калі нешта новае прыдумаў майстар.
2: Ці застаецца ў вас практыка, калі вы ладзіце не толькі арт-маркеты, але ж яшчэ, можа быць, нейкія майстар-класы, тэматычныя сустрэчы і гэтак далей?
5: На гэтым маркеце мы не делалі. На прошлым маркеце у нас был майстар-клас по каліграфіі і лазерная резка. Да, гравіровкі. Не могу сказаць, што это сильно привлекает людзей, поэтому мы точно предлагаем, если мастера хотят провести для свайго дополнительного піара, скажем так, то мы тогда предлагаем і проводзім. То есть мы предлагаем, а там уже как захотят мастера. То есть это их решение, потому что это тоже время, подготовка и так далее. Поэтому мы не против такого формата. Не могу сказать, что мы будем делать это в декабре, потому что подозреваю, что у нас просто не будет места. Я думаю, что в декабре будет очень много мастеров, и мы не сможем себе выделить место для мастер-класса. Ну, если будет такая потребность и желание от мастеров, ну, будем что-то думать. Потому что, конечно, мы стараемся мастерам не отказывать в участии, но мы тоже ограничены количеством мест и площадкой там самой. Но опять же, вот у нас сегодня певица Муника, да, концерт, но опять же, это была ее инициатива, потому что она исполняет авторские песни, и как бы наша площадка, скорее всего, для нее тоже такой вариант попробовать, посмотреть, показать себя, что тоже неплохо. То есть площадка предоставляет нам звук, микрофоны, площадка очень хорошая, и проект сектору здесь, ну, то есть очень много таких плюсиков, бонусом. Ну, а для певицы с авторскими песнями почему бы не попробовать себя показать? То есть это, скажем, такое взаимовыгодное сотрудничество. И мы только рады, если, например, кто-то реально из певцов тоже захочет также с нами посотрудничать в декабре. То есть мы такому сотрудничеству всегда рады. Это, наверное, больше даже привлекает людей, да, то есть прийти заодно какого-нибудь послушать. Ведь самая главная задача маркета – предоставить мастерам места для того, чтобы они показали свой продукт. Все остальное побочно, и мы уже убедились за 4 года работы, что не факт, что оно привлекает дополнительных людей, а это просто такой приятный бонус. Поэтому для нас больше мы ставим задачу, чтобы мастера могли попробовать поучаствовать в маркете, посмотреть, как это все проходит, потому что некоторые потом идут и участвуют в польских маркетах, а там более серьезные условия участия, более серьезные требования, и это дороже. То есть как бы мы хотели создать такую площадку для наших мастеров, потому что кто многие сюда переезжают, они боятся, что в этой адаптации, в эмиграции они не смогут все-таки не только уделять внимание и время своему творчеству, что у них не будет возможности где-то его показывать. А я считаю, что творческим людям это надо. Вот Маше тоже надо. Маша показывает. Ну, прекрасно. Я рада, что у Маши есть такая возможность не только в спортивных фестивалях, но и всю свою красоту показать и своим белорусам. Потому что, скажу честно, некоторые люди, покупатели, которые приходят на маркеты, они смотрят, и они прям удивляются, что все такого высокого уровня. А мы уже с Машей привыкли, ну это ж нормально, все хорошо, правильно, профессионально, реально на высоком уровне сделано. Чего вы так думаете про наших там белорусов, да? Что они что-то не на коленке? Нет, никто на коленке не делает, все люди. Они реально многие очень высокого уровня профессионалы. Это круто. У них должно быть место, где они могут себя показать.
1: Гость рации. Дзве госці рацыі у нас былі сёння. Гэта прадстаўніца суполкі Craft Hand Lab, нагадаю, Марыя Кашапава, Любоў Шабуршуна. Гутарка з імі вяла Марына Савіцкая. Праз 3 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я, адразу па ім эканамічныя навіны з Янай Запольскай.
6: Радыё рацыя. Мы

0: І паговорым пра сітуацыю, якой апынуўся беларускі праваабаронца ў Грузіі. Агенцыя «Позірк» паведаміла, што тая краіна афіцыйна пацвердзіла Раману Кісляку, працэдура яго дэпартацыі не праводзіцца. Што насамрэч адбываецца, якая цяпер сітуацыя, расказвае сам Раман Кісляк у гутарцы з Сергеем Апановічам.
1: Я получил пісьмо з департамента міграцыі Міністерства внутренних дел, которым они подтверждают, что процедура депортации не начата в отношении меня, и что сейчас находится процедура рассмотрения моей жалобы в Комитете по правам человека, и они будут ожидать решения Комитета по делу.
2: Вы уже больше за год вы находитесь у Грузии без документов. Что, на вашу думку, отбывается? Как жить далее вот человеку увогуле без документов?
1: Больше года я нахожусь без действующего документа, и я не могу пользоваться банком. Я остановил свое предпринимательство, то есть я не могу зарабатывать, и не могу попасть в изоляторы, там, пенитенциарные учреждения меня не пускают, потому что нет действующих документов. Ну вот, в остальном, в принципе, я не ограничен правосубъектности. Поэтому вот такая ситуация, она ненормальная, и как раз вот этот ответ из департамента миграции я получил в ответ на жалобу министра внутренних дел о том, что мой статус неопределенный, мне не выдают никакого документа.
2: Скажите, как долго можно в Грузии находиться в таком невызначенном статусе, и как на это можно поуплывать?
1: К сожалению, грузинское законодательство вообще не предусматривает детализацию такого правового положения, когда человек находится в ожидании рассмотрения его дела международным органом, поэтому я планирую обращаться в Конституционный суд, и ставить перед другими органами вопрос о том, чтобы было принято соответствующее законодательство, чтобы такие люди не болтались, не висели в воздухе, чтобы их правосубъектность была определена, они могли получить документ.
2: Я ведаю, что на размова идея у Грузии больш за сотню чалавек, якія падаліся на статус міжнароднай абароны ў Грузіі ці на там дадатковую абарону. Скажыце, ці змяніўся неяк статус гэтых людзей за гэты час? І што можа змяніцца далей?
1: Почти сотня беларусаў, чуть менше, в працэдуры получэння убежища. Некаторыя уже уехалі благополучна з Грузіі. Ну, несколько чалавек ёсць, которые получили адказ в Тбилисском апелляционном суде, их процедура рассмотрения завершилась, и они вот находятся. У кого-то есть действующий паспорт, у кого-то нет, и, в общем-то, количество таких людей будет с каждым месяцем расти. Грузия должна начать выдавать статус беженца или гуманитарный статус дополнительной защиты. Либо Грузия должна принять законодательство, изменить свой закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которым определит правовой статус таких людей, которые ожидают рассмотрения международных органов. Ведь такое рассмотрение может быть от 2 до 6 лет. Это достаточно долго, и, конечно, отсутствие документов значительно влияет на качество жизни, мое качество жизни и качество жизни других людей будет сильно влиять.
2: Статуса не дают, люди съезжают. Скажите, а чему вы принципово застоитесь еще в Грузии? Чему вы не съезжаете из этой краины?
1: Я хочу пройти этот путь, потому что необходимо... Здесь множество пробелов в грузинском законодательстве. Необходимо, чтобы Грузия корректировала свое законодательство, приняла, дополнила его, чтобы люди в нормальном статусе ожидали рассмотрения таких дел. Недопустимо, чтобы люди вообще были без документов, без угрозы депортации, если принимает решение комитет, но все-таки документ должен быть. У нас есть право на правосубъектность, она предусмотрена как раз статьей 16 Международного пакта о гражданских и политических правах. Будем настаивать на том, чтобы Грузия выполняла свои обязательства в соответствии с пактом о гражданских политических правах.
0: Гэта гаворыць Раман Кісляк. Нагадаю, ён жыве ў Грузіі больш за 5 гадоў і патрапіў пасля заведзенай на яго ў Беларусі крымінальнай справы сюды. Праваабаронца дапамагаў увесь гэты час у Грузіі беларускім уцекачам, і дзякуючы яму менавіта была створаная афіцыйна зарэгістраваная арганізацыя пад назвай «Беларуская дыяспара ў Аджарыі».
3: Радио «Рация». «Рация».

0: І про сасіскі ўчасці, як мы пачулі ў навінах, у Варшаве, як это не парадаксальна, цвяткавалі дзень гомля. Ад квізу і лекцыі да музыкі выпадковых нібыта артыстаў. Гэтая падзея адбылася ў бары «Карма», прычым сярод гасцей былі не толькі гамельчкі. Пра канцэпт імпрэзы, мінулы будучыню, суарганізатарка падзеі Наталя Кавалёва распавяла маёй калезе Марыне Савіцкай.
1: Чым адметны дзень гомеля сёлета?
2: Ну, во-первых, это четвертый день города Гомеля в Варшаве, и мне кажется, это уже само по себе достаточно парадоксально и необычно. В этом году у нас тема дня города Гомеля – это Гомельский вокзал и все, что с ним ассоциируется у людей. У нас в меню есть сосиски в тесте, у нас в меню есть пиво. Дополнительный антураж создает работа Каролины Поляковой. У нас такая есть небольшая фотозона с витражами, как из Гомельского вокзала. Ну и там в квизе, в лекции, везде так или иначе присутствует тема вокзала. И это, наверное, ключевая особенность, но все равно в первую очередь это люди и тот факт, что они четвертый год подряд собираются в Варшаве, чтобы отметить этот праздник.
1: Але показали, что не только гамельчане сегодня тут разом с вами, то, что приезжают люди из інших городов, из Витебску, из Минску. Вас подтримливая, альбо худшей створая ситуацию, коли хочется подумать, а может быть, варто запустить тогда не только день Гомеля, а лишь еще и день Витебска, день Минска?
2: Нет, нету желания не запускать ни день Витебска, ни день Могилёва. Или еще чего-то, потому что День города Гомеля – это исключительная история про энтузиастов из Гомеля, которые в обычной жизни регулярно общаются и просто раз в год решают о том, что ну а почему бы нам не собраться, не сделать вечеринку в честь Дня города Гомеля, встретиться по такому как будто бы поводу. И мы, конечно, рады, если там люди из Витебска, Могилева, Минска, вообще с любых стран. У нас сегодня были, да, люди из других стран, и они тоже покупали открыточки из Дня города Гомеля. Это было тоже очень мило.
1: Про выступовцев, про музыков, про тех людей, которые проводили лекции, квизы, расповеди, коли ласка, кто это?
2: Наверное, наши ключевые такие именно хедлайнеры не музыкальные, это Евгений Меркис и Евгений Маликов. Евгений Меркис у нас устраивал квиз по истории города Гомеля. Он состоял из двух частей. Первая часть такая была более лайтовая, скорее на уровень узнавания, я там был или я это знал, потому что в целом это онлайн-квиз, каждый участвовал сам за себя, и даже люди, которые никогда не были в Гомеле, могли участвовать и в целом претендовать, возможно, не на первое место, но на тройку. Вторая часть, конечно, была уже посложнее. Была большая такая лекция от Евгения Маликова. Это такая часовая история про то, как менялись гербы города Гомеля, откуда они пошли, почему так это все получилось. И это результат действительно такого многолетнего исследования, потому что с переездом именно в Польшу у Евгения появилась возможность ходить в местные библиотеки и чуть больше напрямую исследовать источники польские, литовские, даже немецкие, и таким образом проследить историю развития герба города Гомеля. И это была такая большая впервые презентация этого исследования. Теперь возвращаемся к музыкальной составляющей. У нас выступали артисты и Слава Кмит, и Люты Соковик. Они не имеют прямого отношения как жители города Гомеля, но так как тема у нас была вокзал, и в целом вот это ощущение таких уличных немножко музыкантов, артистов, которые играют акустику, которые играют немножко экспериментальную музыку, нам показалось очень подходящее для мероприятия, поэтому пригласили их. Ну и вечерняя программа – это уже классика «Кармы». Это когда собираются люди, они хотят проводить время вместе, и здесь играют диджеи. Все эти диджеи являются друзьями и нашими, и, соответственно, города Гомеля, и поэтому их программа – это такой, скорее, подарок их для нас.
0: Гэта кажа Наталя, гаворыць, што дзень гомля з'яднаў усіх, а гэтая падзея ў Варшаве у бары «Карма» завершылася пасля поўначы, доўжылася больш за 8 гадзінаў. Акуратна ўздагон паслухаем гурт з Гомеля «Place to be».

0: А цяпер Нямеччына ў цэнтры нашай увагі, як падзеі, што там адбываюцца, могуць адбіцца на Беларусі, на Украіне, таксама ўвогуле еўрапейскім рэгіёне. Перамога ультраправых у нямецкай зямлі Саксонія-Ангальт, дзе партыя атрымала амаль 44% галасоў, зноў прымусіла гаварыць пра магчымы далейшы рост правых сіл у Еўропе. Ці можа нямецкі сцэнар паўтарыцца ў іншых еўрапейскіх краінах і што стаіць за ростам папулярнасці правых? Пра гэта мой калега Сергей Панович пагутараў з праваабаронцам і кіраўніком тэлеграм-канала «Паветра над Берліном» Алексеем Козловым.
1: Европа побачила, что в некоторых немецких землях, в землях Немеччины, есть перемога фракции АФД. Скажите, каким чином эта вот перемога из этой фракции правой может повлиять на Европу?
2: В целом на Европу, наверное, не очень сильно повлияет, потому что это земельные выборы. Другое дело, что это может привести к кризису, правительственному кризису. Вот у нас будут выборы в Мекленбург-Передней Померании 20 сентября, и там речь идет о том, что это как бы некий тест на правомочность или поддержку как текущей коалиции. И если там будут плохие результаты, то, в общем, как-то подразумевается, что коалиция должна назначить федеральные выборы новые, но это не факт, что состоится. Но в целом, с точки зрения прихода, вот, возможного прихода, потому что пока это еще не случилось, к власти в отдельно взятой земле ультра правой АФД, то это, конечно, печально и приведет особенно для жителей Германии с миграционным бэкграундом к не очень хорошим последствиям. Плюс отдельный вопрос, конечно, стоит о продолжении поддержки Украины в этом направлении. У земельных властей не так много рычагов влиять в целом на федеральную политику, но они есть. Да? То есть недооценивать их тоже не стоит. И поэтому я бы сказал, что паниковать рано, но готовиться и понимать, что происходит и с кем мы имеем дело, необходимо.
1: Я бачу в ваших социальных сетках, где вы распавели про кожного из этих представников АФД. Скажите, ці важны вось гэты финансовый уплыв России на гэтых представников АФД? Ці ёсць ён? И тибачный он, вот, коли так казать.
2: Я вообще этим вопросом занимаюсь достаточно давно, собственно, с первых выборов в Бундестаг, когда у них был шанс пройти в Бундестаг, и они получили свой первый результат. И там мы наблюдали активную поддержку со стороны Кремля. Я не могу говорить, конечно, о том, была ли она напрямую финансовой, но медийная поддержка, использование фейков, социальных сетей, и так далее. Это было очень мощно. И с тех пор это, в принципе, продолжается. К счастью, сейчас в Германии проект Rush Today запрещен. И больше он не может использовать свои эти ресурсы, но используются и другие ресурсы, возможно, в том числе и финансируемые косвенным образом из Кремля.

0: да, поэтому исключить это мы полностью не можем. Мантру про нормализацию отношений с Россией, несмотря на боевые действия против Украины, АФД повторяет регулярно, особенно в части необходимости покупать там дешевую нефть, дешевый газ и вот это вот все. Ну и, соответственно, также ограничить или вообще начать высылать украинских беженцев из Германии, это тоже в этом контексте вполне себе прокремлевская политика. Поэтому вот уже была даже шутка такая политическая, что на переговоры о фракции представители двух прокремлевских партий поедут в Москву. Вот, и там будут договариваться.
1: А размова идет про Делинке и АФД, или про некие иншие партии?
0: Блок Сары Вагенкнехт, который получил 5 позиций, в 5 мандатов в земельном парламенте Заксен-Анхальт, Саксония-Анхальт, и, собственно, АФД. То есть это вот откол от левой партии, возглавляемой очень популистским политиком, таким право-левым политиком Сарой Вагенкнехт, очень одиозной фигурой, манипулятивной и, я бы сказал, такой неприятной. И это фактически ее, ну, не то чтобы единственный успех в последнее время, но очень немного у нее было политических успехов у этой структуры. Она вокруг лидера построена. И вот этот успех может сыграть роль, потому что эти 5 мандатов как раз могут позволить вместе с АФД сформировать коалицию для формирования правительства в земле Саксония-Анхальта. Да, это вот да, 2 структуры единственные, да, потому что левые после кризиса и неизбрания в предыдущий Бундестаг, они сменили свою позицию по отношению к Кремлю, в целом даже по отношению к Украине. То есть сейчас Делинке находится на более прогрессивных позициях, чем было раньше.
2: Каже правоабаронца, кіраўнік тэлеграм-канала «Паветра над Берліном» Алексей Козлоў. У Берліне, дзе жыве Алексей, ён кажа, што пакуль няма праяваў ксенафобіі, менавіта праз перамогу альтэрнатывы для Германіі. Аднак, што будзе ў наступным годзе, пакуль цяжка прадказаць. Думаю, што варта працягнуць гэтую тэму праз некалькі хвілінаў.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Згодна галоўнаму статыстычнаму ўпраўленню, на канец сакавіка ў Польшчы працавалі 1 152 700 замежнікаў. Гэта на 8% больш, чым год таму.
2: З іх беларусаў 121 000. У гэты самы час у Беларусі не хапае работнікаў на большасці прадпрыемстваў, у тым ліку на флагманскіх. З'яўляюцца фірмы-пракладкі, якія заахвочваюць грамадзян Узбекістана, Непала, Туніса ды іншых краінаў Азіі, Афрыкі і блізкага ўсходу ехаць у нашу краіну на заробак у 1500 рублёў.
1: Натуральна, што вяртаць тыя сотні тысяч беларусаў, якія па невядомых прычынах выехалі з краіны, рэжым не імкнецца. Наадварот, у чаканні Джона Коула і будучага новага вызвалення палітвязняў людзі разважаюць пра тое, колькі чалавек будуць дэпартаваныя гэтым разам.
2: Што адбываецца на рынку працы і ці сапраўды выключна праз прывабныя заробкі ў Беларусь імкнуцца працоўныя мігранты?
1: Запыталіся ў эканамічнай аглядальніцы галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка.
3: Отвечу цитатой из одного хорошего анекдота, конца не предвижу. Да, смотри, потому что есть еще одна цифра, да, вот ты мне две сказал, я тебе одну. 82% белорусов, оказывается, да, по последнему нашему очень точному и совершенно выдающемуся социологическому исследованию, очень большому, да, 82% белорусов, они довольны своей работой, к примеру, да, вот. Еще больше довольны жизнью в Беларуси и считают, что все правильно, ну, видимо, потому что все, кто был недовольны, они уже выехали.
2: Это да? Накипь уже.
3: Да. Знаешь, цифрами можно вообще доказать все, что угодно. Статистика такая штука, да, хотя вот статистика, если у вас дыра там в 1500 человек, мы считали по вакансиям на всех государственных флагманах машиностроения, там минимум по 150 вакансий висит. То есть это не то, что у нас с одним предприятием какие-то сложности. Да, ну так бывает, мало ли, может, у него какие-то сложности, и вот поэтому там или наоборот, они создали новое производство, и вот нам не хватает буквально 100-500 тысяч человек, потому что мы расширяемся, вот, как-то там, быстро растущий коллектив перспективный, да? Ну, нет, это есть везде, это есть на всех предприятиях. Если бы это было на одном, ну, мало ли там какие катаклизмы или, наоборот, хорошие события радостные, да? Пополнение у нас, да, в дружном, так сказать, кругу цехов нашего предприятия. Ну, нет, да? Вот. В общем, видишь, как получается, в Польше белорусов все больше, значит, в Беларуси белорусов все меньше, довольных число растет. Ну, в общем, значит, это точечный отток недовольных, значит, все хорошо. Слушай, вот только осталось понять, где мы найдем вот этих 1500, а на самом деле гораздо больше человек для того, чтобы заткнуть дыры в машиностроении, потому что, насколько я понимаю, северокорейцы стоят дороже, граждане Узбекистана и других стран Центральной Азии стоят дороже. Ну, остается только разводить белорусов, да, потому что стоят они недорого и гораздо более довольны, чем все остальные.
2: Слово «разводить белорусов» ну, как-то двусенсовно.
3: Абсолютно сознательно использовано.
2: Таким чином отрымливается, что, ну, как бы при таких не вельми добрых, як-то, демографичных умовах, яны и не плануют ничего робить, не там, как бы, ну, привабливать, а давайте все же таки вертайте.
3: Подожди, ну, зачем? Ну, идут, очевидно, другим путем, да? Есть четкий, совершенно внятный путь фиксации белорусов в тех местах, где есть дефицит белорусов, да? Допустим, медиков будем фиксировать по месту, так сказать, распределения, да? Значит, сейчас уже сказали, что чтобы уйти в частную клинику, надо будет там 7 лет стажа в государственной, да? И Лукашенко еще даже обиделся очень смешно, что это что же мы будем готовить кадры для частных больниц? Нет, вы руку набьете просто на пролетариате, а потом пойдете в приличные книги, клиники зарабатывать деньги. Я могу и так это прокомментировать, да? Ну, в общем, как хочу, так и интерпретирую. Вот, значит, ну, у тех, кто хочет в 10 класс, к примеру, могут быть сложности, да? Ну, зачем? В чем смысл? Еще 2 года учиться в школе, потом еще, не дай бог, в вуз поступит, еще, не дай бог, не в Беларуси, да? Ну, сразу сложности. Вот. При этом можно прекрасно за 2 года подготовить там, кто нам нужны, слесари, токари, ну, вот будем их и готовить, да? Заточим под это всю систему, будем его дрючить вот как положено, прям вот с малолетства, чтобы вот готовый был винтик системы и вошел в число тех 82%, кто доволен. А то, понимаешь, от многих знаний много печалей. верховному руководству страны.
2: Тем не меньше, вот гляди, вот эта фирма, про якую рассказал Белпол, якую организовал былый супрацовник Министерства обороны, ну, спец по, видать, это самое, организации працовных процессов, их запрошают, ну, как бы будут привозить на заробок у 1500 белорусских рублей. Ну, я так разумею, это за $500 где-то приблизно отримливается, да? Плюс-минус.
3: Это такие... Причем скорее минус, чем плюс.
2: Да, то есть такие заиздростный заробок для вот пералічаных грамадзян Украины, там, Пакистана, Непала, Туниса, то вот деля гэтага можно не імкнуцца потрапіць там некуды, я не ведаю, Саудовскую Аравию, США ці Германию, а Беларусь, ну, вельми добрый такий вариант. То бок яны за гэтым едуць, такая заиздростная пропанова.
3: Слушай, ну, у каждого же свое предложение, да, кому-то предложат 1500, и он уедет в Саудовскую Аравию, кто-то не сможет на это претендовать, да, ну, послушай, это рынок, да, спрос-предложение, тот, кто не оценит себя дороже, тот поедет в Беларусь в итоге, да.
2: Я до чего пытаюсь, просто вот у пятницу мы размовляли на гэтую тему с узгаданным Жигаром, и он каже, у дамове вот этой, якую пропановая гэты посярэднік з Беларусі, не прапісаныя умовы, а што ў тым выпадку, калі чалавек, там, скажам, захоча вяртацца, ну, там, не задаволіць яго умовы, і ён скажа, не, я там не хачу далей працаваць, з'язджаю. Што далей? То есть не прапісана, і ён робіць выснову, што людзі сюды прывозяцца не для таго, каб яны, ў прынцыпе, тут асідалі і працавалі да пенсіі на якім-небудзь прадпрыемстве за мінус за $500 там плюс-мінус, што яны как бы можа быць і папрацуюць колькі месяцаў, а потом где-то там у район там где-нибудь там латышской, литовской ці польской мяжы.
3: Слушай, ну есть такой вариант, а есть вариант, нам надо временно, да, мы тут решили подставить нашему старшему брату плечо под его выбывающую оборонку, под его мощности, которые оказываются под ударами украинцами, давай мы наймем тут временно буквально вахтовым методом люди пособирают что-то, да, покрутят какие-то гайки, а потом, ну, когда-то же это закончится, и они уедут. Ну, допустим, так. Вариантов может быть много, да. Понятно, что это такая специфическая трудовая миграция, какой-то привлекательности белорусов, Беларуси, как тихой гавани, как еще чего-то речи не идет.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра тое, ці змогуць мігранты закрыць пустыя вакансіі ў Беларусі і калі беларусам можна будзе бяспечна вярнуцца дадому. Мы вот с тобой разважаем про тое, что как бы чаму режим ничего не робить, как поспробовать вернуть назад тых, тую кармовую базу.
3: Да, потому что ты статистику испортишь. 82% довольны.
2: Слухай,
3: да?
2: Это мы так вот как бы так скептично глядим на гэта, а может быть там хитрым шляхом пошли. Вот пачобута пустили, он приехал в Беларусь, побыл там, поездил, посустракался, кавуно у белорусских поел и вернется. И как бы там нам намекнуть, так, бачите, почему съездил, давайте.
3: Слушай, мне кажется, даже они сами не очень в это верят, потому что всем понятно, что Анжей приехал и выйдет из Беларуси, и слушай, весь ведь вопрос не в том, можем ли мы туда въехать. Ну, въехать мы наверняка можем, да? Вопрос, что с нами будет потом и в какой перспективе. Сможем, ну,
2: например, въедем в какую-то камеру.
3: Ну да, сможем мы с тобой работать, там вот вести такой эфир совершенно обычный, да, вы можете там рассказывать сколько угодно про лодку, которая у вас раскачивается в этом штормовом море, да, вот вся эта ерунда пропагандистская. Ну, послушай, это, мы с тобой прекрасно понимаем, это обычная работа, журналистская. Не скажу, что она какая-то там слишком мега-зубастая, что прям, знаешь, вот нельзя было ее делать из Минска, да? Мы обсуждаем обычные экономические, политические, социальные проблемы Беларуси. Ничего в этом совершенно нет криминального, никуда никого не раскачиваем. И, в общем, до того момента, когда мы с тобой сможем это делать из студии, вот, к примеру, на Карла Маркса, да, у вас, которая была, ну, нет смысла обсуждать, что можно спокойно вернуться. Даже когда это не у вас, наверное, эфире, это на Радио Свободе, не, на Дойче Велле, Франек Вечерка сказал, что обсуждается вопрос как следующий шаг, да, чтобы вот была какая-то амнистия. Ну, ребята, амнистия – это спасибо, конечно, это важный шаг, действительно, но для возвращения амнистии недостаточно. Мы прекрасно понимаем, да, особенно нам. Кто был выкинут из страны за профессию. Вот. Поэтому, ну, нам тогда надо отказываться от этой профессии и идти вот на тот самый завод за 500, да, приносить пользу стране. Ну, лично я возражаю, тем более, что я опасаюсь, что это может быть связано с военкой. Вот. Как-то так. Поэтому, нет, не хотят тебя возвращать. Нет, даже не палец за 500 будет лучше, чем, значит, белорус, который совершенно точно знает, кто победил на выборах 2020 года, понимаешь? Надо тогда таблетки для потери памяти изобрести, да, чтобы, значит, вот... Как-то мы все об этом позабыли.
2: Ну, перегорните сторонку, и все забудется, как бы зарастет.
3: Даже перевернуть можно, забыть сложно.
1: Гэта была эканамічная аглядальніца Вольга Лойка, якая расказала пра сітуацыю на рынку працы Беларусі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Почобута не затрымалі. З Мінскам можна дамаўляцца.
4: Гаварыць о том, што асвабаджэнне Анжыя адкрывае дыялог Варшава-Мінск, очень-очень преждевременна.
2: Пропагандысты придумляюць небыліцы про Европу и кипять от злости. Крынж тыдня.
5: Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларусі Конституция увогуле не под жанчыну. Таму ніякай королевы, толькі король.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Адной з самых гучных падзей мінулага тыдня стаў візіт Анджэя Пачобута ў Беларусь.
2: Былы палітвязень штодня выкладае фота з родных мясцін і распавядае пра сустрэчы з калегамі па СІЗА, чальцамі Саюза палякаў у Беларусі, наведвае могілкі і месца, звязаныя з польскай прысутнасцю на беларускіх землях.
1: На думку рэдактара газеты «Выборча» Барташа Віленскага, паездка Пачобута стала своеасаблівай праверкай беларускага боку, ці можа ён трымаць абяцанні. І, адпаведна, ці можна з Мінскам пра нешта далей Варшаве дамаўляцца.
2: Пасля вызвалення журналіст і актывіст польскай меншасці заявіў, што атрымаў гарантыі з боку прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі наконт магчымасці бяспечна наведваць Беларусь. Пачобута сапраўды не чапаюць, прынамсі публічна.
1: Магчыма, гэта звязана з візітам у Мінск спецпрадстаўніка Трампа Джона Коула, пры гарантыях якога Пачобут, які адбываў 5 гадоў у лукашэнкаўскай турме, і выйшаў на волю.
2: Дык ці ўсё ж Варшава пасля вяртання Пачобута будзе далей дамаўляцца з Мінскам? У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму абмеркаваў мой калега Змітер Лукашук і польскі палітолог Каміль Клысінскі.
1: Нашыя з вамі апасенні, перасцярогі былі дарэмныя. Ёсць нейкія, відаць, альбо дамоўленасці, альбо што. Ну вот як вы ўспрымаеце тое, як праходзіць яго паездка?
3: Ну, мы должны только радавацца таму, што нашы апасення былі излішнімі. Я жываю всего лучшего Анджэю, к своему другу, знакомому, чтобы он там все отбыл, провел спокойно, безопасно, и чтобы тоже безопасно вернулся в Польшу. Что должно произойти именно на этой неделе, я так ожидаю, что это будет во вторник, в среду и максимально в четверг. Ведь он говорил, что на неделе отправится в Беларусь, отправится в среду, если я хорошо помню. Значит, ну да, это есть вызов, потому что доверять и проверять. Можно сказать, конечно, это всегда работает, доверяй и проверяй, но доверять сложно и проверить тоже сложно. Белорусский режим, он действует совершенно в другом русле, чем мы думаем, руководствуется другими ценностями и, конечно, остается в совершенно противоположном союзе, имею в виду, конечно, союз с Россией, мягко говоря, что это противоположный союз. По отношению к НАТО и к Западу, и, конечно, к Украине. И поэтому риск всегда остается. Но на этот раз мне кажется, что сработали неформальные гарантии от США. Mm-hmm. Ведь мы знаем, это не секрет, что прямо после своей поездки в Беларусь Анджей отправится в Вашингтон. Но он будет тоже в Чикаго, где много поляков проживает, там большая диаспора. Были такие шутки даже, что Чикаго – это одно из самых больших польских городов в мире, потому что там больше миллиона поляков живет. Но это правда, да, это частично польский город, конечно, не только. Анджей встретится там с Полонией, как мы говорим, значит, с нашей диаспорой, и встретится в Белом доме. Возможно, и тоже лично с Дональдом Трампом. Это уже что-то значит для Минска, особенно, что на этой неделе появится в Минске Джон Коул со своим очередным визитом. И поэтому мне кажется, что на этот раз Анджей вернется безопасно. Но это сиюминутно, это нестабильно, это не говорит о том, что Анджей получил пожизненную гарантию безопасности от режима Лукашенко в Минске. Такого не бывает, особенно после 2020 года.
1: Пан Камиль, мы памятаем, что все ж таки вызволены был Анджей Пачобут троху инакш, чем вось вызволяются политвязни по так званым американским треку. Это был обмен так званими шпионами, у які потрапил и Анджей, и наконт гэтага обмена домовлялися спецслужбы. И отповедно, как бы, троху інші трек. Может быть, гарантиям, якія вось агучиваются по таким треку, які ведуть спецслужбы, а не политики, больше доверу? Вот як бы вы до этого поставили?

0: навсегда. Пока ведется война вместе с Россией, Беларусь участвует в войне против Украины, пока ну, бывают еще, может, реже в адрес Польши, но все-таки акты проявления гибридной агрессии, это шары, это, конечно, мигранты, но, скорее всего, на латышской границе сейчас. Риторика белорусских властей, я бы не сказал, что она очень сильно изменилась. Последние дни, может, так более мягко Лукашенко говорит о поляках, о западных соседях. Но посмотрим. Тут не за горами 17 сентября. Я буду очень пристально, очень внимательно, как каждый год, наблюдал за этими всеми высказываниями, нарративами и риторикой власти по поводу Дня национального единства. Обычно каждый год во второй половине сентября, значит, ну, и перед 17-м, и после, про Польшу не очень хорошо говорится в белорусских СМИ.
1: У адрозненні ад іншых палітвязняў Анджэй Пачобут, вызваліўшыся з турмы, застаўся з пашпартам. Многіх паплечнікаў журналіста па турме дэпартавалі без пашпартоў. А нобелеўскаму лаўрэату Алесю Бяляцкаму, напрыклад, пасля дэпартацыі пашпарт анулявалі.
2: З Пачобутам гэтага не здарылася. То бок ідзе нейкая гульня паміж спецслужбамі. І якой можа быць вось гульня менавіта беларускіх спецслужбаў? Працягвае Каміль Клысінскі.
0: Ну, я бы пока смотрел на то, что состоялось в конце апреля, не делая каких-то дальновидных или долговременных выводов, потому что контекста для такого нет. В конце апреля обменялись Польша, Беларусь, Россия, США, Румыния, Молдова, там Казахстан тоже участвовал, много стран. Это была очень сложная схема. Я говорю, называя это золотым окном возможностей, которое случается несколько раз в декаду или там раз в несколько лет. Это был сложный процесс. Я так понимаю, что Анджей получил этот паспорт, и вы правы, что это исключительный подход, очень такой неординарный, из-за того, что именно в таком пакете был упакован Анджей Пачобут. Там были важные лица для Путина, тоже из-за его имиджа, из-за того, что он обещал. Бутягин, например, этот археолог, очень спорная личность, который в Крыму вел свои раскопки. Это было важно, чтобы его добыть, чтобы его освободить. И в таких условиях Лукашенко не мог сказать «нет». Особенно если звонок был из Москвы. Это не те времена до 20-го года, которые были, когда Лукашенко говорил Путину «нет». Я вообще себе не представляю, что в самых существенных вопросах Лукашенко может себе это позволить в отношениях с Путиным. Это как-то не укладывается в общий контекст. И поэтому Анджей вышел на особых условиях. Это был тоже наш польский большой успех. Но говорить о том, что освобождение Анджея, я тоже в Еврорадио уже по вашему эфире тоже несколько раз об этом говорил. Говорить о том, что освобождение Анджея открывает диалог Варшава-Минск, очень-очень преждевременно. Но я помню, больше недели назад мы обсуждали и немножко смеялись над заявлением Анны Конопатской, там что-то добавили в кофе. Но я надеюсь, что там все уже нормально, и кофе тоже нормальный. Но представьте себе, что вдруг мы запускаем авиасообщение Белавия или ЛОТ, польские авиалинии, авиакомпания ЛОТ летает в Минск. Завышенные ожидания, спешка – это может больше навредить, чем помочь.
1: Тым не менш, вось вы трошку как бы закинули, дали мне мяч, как говорится, на вот это пытанне. Журналіст сябра Анже, журналіст газеты «Выборчай» Барташ Віленскі кажа, што вось гэтая магчымасць паехаць Анже у Беларусь стала такой своеасаблівай праверкай для беларускага боку. І зараз у Варшаве глядзяць, што адбываецца, і аналізуюць, ці можа Лукашенко, ці можа рэжым трымаць свае абяцанні, і адпаведна, ці можна з Мінскам пра нешта Варшаве далей дамаўляцца. Вось гэта далей дамаўляцца, тут сапраўды вот сама гэтая паездка дае, ну как бы такая, мяняе троху ракурс і дае Варшаве, ну как бы, некія поводы, чтоб працягваць размову з Мінскам, спрабаваць пра нешта дамовіцца?
0: Никакого диалога на самом деле нет. Ну, конечно, как другие страны Евросоюза, Германия и Франция, Польша тоже имеет право на то, чтобы по дипканалам отпадать до

0: контактировать с Минском, ведь посольство польское, хотя в очень сокращенном измерении, но работает в Минске. Посольство Беларуси работает в Варшаве. Дипломатов осталось несколько, очень мало. Политических дипломатов польских в Беларуси сегодня это один дипломат. Скромное количество, но это тоже говорит о том, в каком состоянии находятся наши отношения. Если будут возможности, если будут темы для сотрудничества, для общения, этих дипломатов может появиться больше. Но посол это другие дела. Иногда думаю, что, скорее всего, появится, если уже, подчеркиваю, если уже появится посол США в Минске, чем посол Польши, Литвы или Латвии. Тут проблем накопилось очень много, и недоверия тоже очень много. Но разговоры могут идти, разные консультации. Как я понимаю, первым делом идут вопросы границы, ведь надо урегулировать функционирование границы. Но до электрички Брест-Тересполь, о чем тоже нам сообщала очень радостно, так с энтузиазмом Анна Конопатская, я думаю, что тоже еще далеко. На самом деле есть вещи пока поважнее. Это уверенность, например, польской стороны в том, что мигранты не будут возвращаться, не будут появляться на границе. Это первый вопрос. Ну и как доказательство недостаточного доверия с нашей стороны можно указать на решение нашего МВД, и об этом надо сказать в нашем разговоре, очень важный момент, что на 90 дней опять продлили режим особого контроля в пограничной зоне при нашей границе с Беларусью. Это тоже говорит о том, что пока есть опасения, что эти мигранты могут в любой день решением Москвы и Минска, не только Минска, как мне кажется, а тоже и Москвы, перенаправиться из Латвии в Польшу, на польскую границу.
1: В эфире Еврорадио был политолог, старший науковый супрацовник Центра усходних доследований у Варшаве Камиль Клысинский. И он прокомментовал визит у Беларусь Анжея Пачобута и поразважал про перспективы у польско-белорусских отношений. Еврозум.
2: Далее у программы Еврозум.
1: Пропагандисты придумляют небылицы про Европу и кипят от злости. Крынж тыдня.
3: Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы и навіна ў шоу-бізу.

С прояснениями. Опадков не чакается. Температура поветра 12-16. Со знаком плюс. Ветер неустойливый, слабый. Атмосферный тиск выше за норму. Ну а максимальная температура поветра завтра днем 18-21 тепла. А про то, что чакая Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабаве. Да, чакайтеся.

Кажи, Віталя, столько ж баров, так же солодко от дыму. Але ж старая Прага не подол. Скажи, Дима, хотела б тяжкой до Десны прости ляском от поля. А як табе, буш, тым балтийский, скажи, воля. Хотела бы на

0: Радио
1: Рация. Сямя тычы.
2: Кобрынь.
1: Высокая.
2: Яноў Падляшкі.
1: 99,2 FM.
3: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радио Рация.
4: Вітаю, гаспадарства, усі, хто на хвалі беларускага Радио Рация. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і гэта праграма «Мы бачым». На мінулым тыдні у Варшаве у незвычайным месцы пад мостам адбылася выстава мастака «Dead Boy». У цэнтры яе былі людзі ў крызісе бяздомнасці. Як з'явілася ідэя, як рэагуюць людзі і чаму наогул ўсё гэта патрэбна? Пра тое гутарым сёння з уласна мастаком «Dead Boy», а таксама куратаркай падзеі Альвірай Каралёвай.
5: Беларускі художнік «Dead Boy» занимаецца сацыяльным іскусствам. Я бы даже сказала остра сацыяльным іскусствам, што я имею в виду. Его тема – это сугубо бездомные люди в кризисе бездомности, как тактично говорить. И это люди разных возрастов, разных полов, которых мы часто знаем. До того, как познакомиться с художником, практически всех героев его работ я видела до этого в Варшаве. Это бездомные люди, которые разных возрастов, да, и молодые, и разных полов. И я потом удивилась увидеть этих людей на полотнах художника. И вот даже сегодня, да, идя на интервью, я увидела бездомного, оказывается, которого уже художник изобразил на полотне, а я даже его и не признала сразу. Вот тема бездомности сквозит, наверное, не всегда, но сейчас его беспокоит именно вот эта тема бездомности и бездомные, которых очень и очень много на улицах городов.
4: Наколькі гэта распаўсюджаная тэма наогул у Польшчы, альбо таксама сярод беларускіх мастакоў у Польшчы?
5: Это уникальная тема. Это тема, которую, может быть, кто-то еще и изображает, но, честно говоря, я как искусствовед даже не знаю и не решаюсь даже вам назвать какие-то имена, поэтому «Dead Boy» я считаю уникальным в этом плане. Он единственный один, кто изображает бездомных. И я подчеркну, насколько ему сложно это делать, не только потому, что общество не очень хочет видеть эту тему и изображение этих людей у себя дома или на выставках, но и нужно понимать такой немножко контекст. Белорусский художник рисует польских бездомных. Да, здесь немного вот, можно вмешать уже разные аспекты, насколько это еще вдвойне тяжелее это делать, потому что подвергается художник критике вдвойне за то, что он делает, привлекает внимание польского общества к их же социальной проблеме.
4: «Dead Boy», что стало натхнением именно? Как появилась идея эта?
6: Да все было очень просто на самом деле. Мне просто случайно подруга из Берлина прислала фотку бездомного. Это вроде как известный чувак. Он был джазовым музыкантом в молодости. Потом его жизнь ворвались наркотики, и все закончилось на улице. На самом деле он добряк, и он играет на какой-то дудке, то ли кларнет, то ли, не знаю, как это называется. Он ее часто теряет в общественном транспорте на улице, но люди как бы его знают и ему приносят. У меня, кстати, в этом году вторая часть вышла этой картины, второй раз его написал, тоже в Берлине. Он был моим стартом. Я его называю «нулевой пациент». И я понял, насколько это офигенно вышло, и всем зашло, абсолютно всем моим знакомым. Я до этого вообще искал тему, да, я писал полный трэш, да. Я понимал, что я хочу двигаться в сторону фигуративного искусства, то есть что-то такое, где люди, что-то такое социальное. Я смотрел на Репина, я еще до войны успел побывать в Третьяковке, и это очень сильно сформировало мой вкус, вот честно, это 18-й, по-моему, год, реально сформировало вкус, когда ты художник, ты там что-то ищешь, тебе кажется, надо развиваться, и потом ты видишь Репина в реале, понимаешь, в этот момент ты офигеваешь. Это называется, по-моему, синдром Стендаля. Был такой Стендаль, он побывал во Флоренции и потерял сознание от искусства. Вот у меня случилось что-то такое, только сознание я не потерял, но у меня перевернулось все вот миропонимание. И, кстати, мне кажется, вот из-за Репина я начал вот как-то изображать именно простых людей, понимаешь, там крестный ход, все вот эти дела. Мне вот это зацепило. Потом оно уже покатилось таким, знаешь, комом снежным. Меня также подогревало то, что людям это не нравилось. продавать, да, вернее, людям это нравилось, но очень многие говорили: ой, как ты классно рисуешь, но я это не куплю, потому что тема жесткая, дома это не повесишь над диваном, понимаешь, вот дырку на стене не прикроешь этой картиной, она слишком сложная, тут думать надо. И меня это так раззадорило, что я думаю, я все-таки пробью эту стену, и я ее пробиваю уже третий год, и только вот, скажем так, в этом году она начала давать трещину. Начались первые продажи, вот когда я с Эльвирой познакомились, начались первые нормальные выставки, вот, собственно, с помощью Эльвиры. Я, например, у меня нет таких талантов, как у нее, я с людьми не завожу контакт. Я очень легко ссорюсь, вот очень легко, а у нее все наоборот. Она везде, она прям везде, где тут только можно. Посмотришь, в

0: Реально.
1: Вяртаючыся менавіта да гэтай выставы, якую мы маем цяпер, ці былі такія выпадкі, калі ты хацеў напісаць чалавека, асобу, і ён не даў сваю згоду?
0: Былі, канечна. Ну, тогда просто не рисуешь, вот и все. Ну, я ж не могу против воли человека пойти. У меня, знаешь, что были такие хитрые заходы, да? Вот у меня есть картины, на которых не видно лица. Оно либо как-то полубоком или прикрыто чем-то. Если я вижу, что ценность картины классная, что классный был кадр, что мне хочется вот это вот сделать, но человек не дал, тогда я начинаю мудрить. Обходов на самом деле очень много. Ну, естественно, против воли человека никуда идти не буду. И, слушай, я же им деньги подкидываю. Понятное дело, что там двадцатку кидаешь, говоришь, вот, сделаю фотку. А когда ты, условно говоря, бездомный на улице, то, ну, конечно, ты согласишься. Деньги – это деньги. Прозвучало, наверное, немного цинично, но как есть. Добавь.
2: Я бы еще сказала, помимо вот этой двадцатки, о которой ты говоришь, да, мы же с тобой, когда делаем выставки под мостом, и не только, мы приглашаем этих ребят бездомных, мы уделяем им внимание, это тоже огромное, да, мне кажется, для них такое подспорье и обычное человеческое общение, да, когда бездомный не может попасть вот в социум, особенно на открытие выставки, а тут они на открытие выставки. И кроме этого, я думаю, что помимо каких-то вот небольших денег, да, к сожалению, много мы там, может быть, им собрать, помочь не можем, но мы каждый раз делаем сбор, и вот последний раз я даже не смогла тащить все эти вещи, да, пришлось на такси ехать. Очень много всего, я даже не могу вспомнить, что там было, и одежда, и какие-то пледы, и одеяло, и подушки, и одежда, и зимние вещи, и так далее. И, конечно, не только изображаем, да, и посвящаем время бездомным, но хочется реально для них что-то сделать, что мы можем. Конечно, мы не фундация, да, и мы не можем как-то им чем-то таким существенным предоставить там крышу над головой, да, но, по крайней мере, следить, в каком состоянии у них палатка, например, да, на берегу Вислы и так далее. Да, какие-то вот такие простые моменты мы можем, и мы привлекаем внимание, мы делаем ролики, вот мы даем интервью, и мы надеемся, что кто-то, у кого ресурсов больше, кто-то сможет для них что-то более существенное предпринять.
1: Расповедите, калі ласка, про вашу коммуникацию менавіта с гэтымі людьми. Ці абмежоўваецца яна выключна стварэннем прац, альбо, можа быць, гэта ўжо там амаль што як вашыя сябры, кшталту прывітання, як справа і гэтак далей.
0: Ну, они у меня некоторые добавлены в инсте, пишем, лайкаем. Это, наверное, удивительно и классно. То, что у многих чувство собственного достоинства сохранилось, оно есть на высоком уровне, да. Например, те люди, которые под мостом, ребята, они говорят, ты нам деньги не давай, деньги нам не нужны. Просто вот помощь такая. Вот. Они причем часто очень романтизируют свою жизнь. Да, то есть тоже неприятно говорить. Видно по лицам, что некоторые бухают, но по некоторым видно, что прям не бухают. Понимаешь? У них видно, что есть какой-то быт, потому что подметена земля, прикинь, чистая земля, без мусора, без окурков. Недавно мой друг Михаил рассказывал странную историю. Был такой случай в его молодости. Женщина на вокзале, там в маленьком городе. У нее было просто две сумки. Это вот все ее пожитки, это две сумки бездомные. Старая женщина. И она где-то там на парапете на вокзале сидела, посталась с этими сумками, потом отошла, вернулась с двумя ветками сорванными, еловыми, да, вот еловыми ветками, как веники. Подмела вот два квадратных метра там, где она сидела, подмела и с сумками села и заснула. Прикинь, то есть даже будучи бездомной, не имея дома, есть чувство собственного уюта и какого-то порядка. Вот это круто. И вот у них такое вот есть. И более даже скажу, они очень философски как-то настроены, философски смотрят на жизнь. Разговоры с ними классные. Вот у меня здесь недалеко был классный разговор в прошлом году. Я был на дне рождения такого пана Янка, 67 лет ему исполнилось. Если я не ошибаюсь, то он доктор философии. Да? У него есть вроде как богатая дочь, которая ему помогает, но он бездомный по собственному выбору, знаешь, как Диоген. И что-то там он распрягал про философию, это все было очень интересно. На самом деле было очень мило как-то и душевно. Вот. Я понимаю, что люди, которые, может, это послушают, подумают, о, патология, или вот, фу, бомжи и так далее. Ну, вы никогда просто с ними не говорите. Когда вы последний раз деньги им давали, когда вы последний раз интересовались. Меня очень напрягает культура, вот именно в Польше есть понятие патостриминг. Это когда издеваются над, скажем так, людьми с низким социальным статусом. Да, не обязательно бомжами, а, например, какими-нибудь алкашами и так далее. Ну и это потом выкладывается

0: выкладывают в интернет ради лайков, ради хайпа. Этого полно, этого много. Ну, знаешь, как трэш-блогеры на Востоке. Вот тут тоже, ну, подстриминг, это, по сути, трэш-блогеры. И они очень сильно учулени на это, да, то есть они на это реагируют, и надо на самом старте им как бы объяснять, что мы к этому не относимся, это не про то. Самое, когда я делаю фотку, они сразу говорят, а где это будет, а зачем, и так далее. Сразу достаю телефон, показываю, о чем речь, какой фотки нигде не будет, я это нарисую, тогда уже начинают появляются первые там улыбки, понятно, разговоры и так далее, и так далее. На самом деле классно с ними говорить. Там вот на ротунде бабушка часто сидит, вяжет, продает какие-то вязаные вещи. Вторая картина у меня уже с ней вышла. Вот она классная, ничего не говорит о себе, но очень мило улыбается, и за вот этой вот милой улыбкой скрывается какая-то жесть. Я чувствую, что там прям жестяк, да, у нее в жизни творится. Ну, рассказывать она не хочет. Короче, все это очень сильно покореженные, поломанные судьбы, но как бы помните, что вы можете там тоже оказаться. У меня в Минске, когда жил, в подъезде поселился бомж бездомный, вонял на весь подъезд. И очень скоро соседи его оттуда сковырнули, да, но пока он там жил, он стрелял в меня сишки, я тогда еще курил, и мы что-то разговорились, он тогда сказал, что он был каким-то преподом, что ли. Короче, умный мужик. Почему он закончил там, где закончил, я уже не помню его историю. Я помню, что он мне сказал, что тебя от меня отделяет только одна зарплата. Одна. И, по сути, это правда. Да, вот не получи одну зарплату, у тебя все посыпется. Всегда надо об этом помнить. А люди, которые, знаешь, если у тебя хватает денег на подписку на Netflix, на еще что-нибудь, да, и ты там минимально устроила свою жизнь, купила абонемент в спортзал, то это не повод как бы оттопыривать пальчик, да, и смотреть свысока на бомжей. Завтра ты можешь быть бомжихой очень легко. Такая жизнь, такая ситуация, такие времена. Наверное, про это все мое искусство.
1: И вы видите, насколько художник вовлечен в своих героев. Это редкость, потому что зачастую художники, ну, изобразил визуально, да, и мало что знает. А насколько вот Dead Boy в курсе вообще всей жизни этого героя, что с ним было, как он сейчас живет. И на самом деле мы очень мало знаем об этих людях. Правда, мы проходим мимо, мы их видим, и все, и пошли дальше. И благодаря художнику я теперь стала тоже по-другому смотреть на многих этих людей. Они мне очень интересны. К слову, на открытии выставки многие из них беседовали с нами на польском, на английском. Был один немец, который вот в кризисе бездомности под мостом здесь, в Варшаве, и он прекрасно говорил по-английски. И от них на самом деле нет запаха, они чистые, они моются. Это другой вопрос, большой, болезненный. Где они моются? Да, и как есть места. И это все интересно узнавать. И оказывается, в торговых центрах среди нас они тоже есть. И очень много подростков и детей в кризисе бездомности. И только благодаря художнику я залезла в интернет и посмотрела статистику, что детей до 18 лет бездомных что-то около 15 там, или 17 тысяч в Польше. То есть это огромные цифры. И взрослых людей тоже несколько тысяч, да, но это целые города, можно сказать. И вот мы с художником, да, побывали на других собраниях фундаций, которые специально занимаются вот этой темой бездомных. И на самом деле очень много интересных моментов узнали, увидели ребят бездомных, которые молодые люди, там, по 17 лет, да, и которые, ну, настолько классные, настолько хочется, чтобы у них все было хорошо. И ты, когда узнаешь, вот какие судьбы действительно у людей, да, то картины Dead Boy играют сразу, ну, абсолютно другими живыми красками. И вот одна из работ, например, постоянно Dead Boy мне присылает, делится, эксклюзивчик, да, у меня есть, когда он создает работу, и мне ее присылает. И я первая вижу, что очень здорово. И я говорю, а что это за женщина? А это, оказывается, не женщина изображена, это подросток, молодой человек, просто с такой вот шевелюрой на голове, не причесан, не ухожен, не реагирует адекватно. Вот денежку взял какую-то, да, у тебя, но не понимает, что с ней делать и так далее. То есть какой-то, видимо, под чем-то находится. И действительно, ты смотришь, думаешь, ну вот где-то, наверное, сидит этот подросток, и ты, и весь город проходит мимо, и как-то вот это все, ну, безразлично его судьба, правда.
0: Помнишь, на нашей последней выставке там в «Температуре» была женщина, пожилая женщина, она нам рассказала про этого чувака. Говорит, она знает, кто он, что он подросток, то есть тинейджер, условно говоря. Это все, это колтун. Это нечесанные волосы, там не было видно лица вообще. Он не зареагировал на деньги, он просто взял деньги и сидел с ними вот так вот, с деньгой в руках, даже не спрятал. И она сказала, он на метадоне. Что такое метадон? Это лечение для прям героинистов. Это уже все, последняя стадия. Когда тебе просто вкалывают метадон в больничных условиях, чтобы ты не снес заразу и так далее, просто чтобы их контролировать. Выхода из этого нет. Просто это уже все, это последняя стадия, это конец. Чувака жалко, ему 20 даже нет. Знаешь, и он часто в центре стоит в каких-то, знаешь, замерших позах. Если ты видела видосы из Америки фентаниловых чуваков, которые такие как зомби, знаешь, застыли в одной из скорченной позе, он тоже. Кстати, фентанил пришел в Варшаву, имейте в виду, ребята. Я видел зомби возле кино «Луна», там на Маршалковской, в сторону пляца Збавителя. Стояли два чувака согнутых. Жутко.
2: Подводишь в основу нашей сегодняшней гутарки. Мы звертаем на увагу то, что отбывается навокал. Мы потрымліваем людей, у кого нема теперь дома. Але разом с тем можно потрымать менавіта и вас. И як?
0: На Patreon. Заходите ко мне на инсту, там есть ссылка на Patreon. У меня на данный момент есть только один патрон. Его зовут Мартин, я его в жизни никогда не видел. 20 злотых в месяц мне от него прилетает. Я ему очень благодарен. Кстати, у меня на Патреоне еще специально есть эксклюзивная информация для художников. Потому что я знаю, что меня очень подглядывает много студентов. Вот именно те, которые занимаются искусством. Студентов полно. Так вот, для студентов всего 20 злотых в месяц. И будет эксклюзивная информация с туториалами, как я рисую, как я пишу эти картины. То есть я там поэтапно расписываю каждый этап еще в текстовом варианте, как, какие краски, каким способом. Для учащихся просто супер информация. Вот. Да. Да, ребята, у кого есть какое-нибудь помещение, электрифицированное желательно, это может быть гараж, что угодно, под мастерскую, пожалуйста, дайте знать. Денег у меня нет, расплатиться могу максимум работами. Почему ищу? Потому что я живу в маленькой комнате, в которой просто нет возможности написать большие картины. На данный момент у меня есть минимум 2 проекта огромных картин, такие, знаешь, 2 на 3 метра, ну, условно говоря, да, которые я бы хотел реализовать, потому что мне очень тесно и неудобно в малых форматах. Вот он, тот формат, который ты видишь, это уже как-то тесно мне, тесновато. Я хочу прям такие огромные картины, там, где много людей, там, где 20 человек на картине, понимаешь, и в городской среде, чтобы вот как дворник. Только дворник такое себе, а у меня будет круче гораздо. Если есть помещение, пожалуйста, дайте знать, напишите мне в инсту, куда угодно, и как-нибудь договоримся. Спасибо.
2: На этом, господарство, все. Я нагадаю, что сегодня гостями программы «Мы бачим» были мастак Дед Бой, а так само кураторка тематичной выставы Эльвира Королева. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся.
3: «Мы бачим» – публицистика де интервью на Радио Рация.

0: Радио Рация.
1: С тобой я доведалась, что такое быть разом, что такое кахать и сумовать, что такое сходить с розуму, когда ты меня обдымаешь, когда трымаешь за руку и притискаешь до себя, как мне не было холодно, когда мурашки от твоих поцелунков, когда кажешь, что никому меня не отдаси, когда твое имя займает все мое сердце, когда я твоя маленькая девчинка, когда мы 2 часа развитываемся, я не хочу заходить, а ты не хочешь меня отпускать, когда после твоих смс у меня поднимается настрой, когда я люблю слушать, как ты дыхаешь, спеваешь и кажешь, я кахаю тебя.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.